0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

майвак, булшурвая жаурла, ты начни без баканьяк, юзях тула сефе, шурвояр не ауна, а позже дать завама, дела себе тауна, юзях тула сефе, шурвояр не ауна.

кулава залажна хам кусандис, вахка на кулава залажна хам кусандис, хабшур мишна каридис, шурва ун хузандис, хабшур мишна каридис, шурва ун хузандис, фюрек пели гаила, Аллах рикел ганаза, як укуд на

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: На самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Час желаний. На радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: Ее прическа вот уж год не в моде.
1: Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

хотел тебе сказать, что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов.

Дождливый аккомпанемент у нас сегодня с утра получается. Так, посмотрел прогноз погоды. Ну, что у нас здесь сегодня? Причем об этом расскажу чуть далее. А Азнавор подарил нам песню под названием «Дождь». Всем доброе утро, здравствуйте. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. А вот, ну смотрите, только лучшая музыка, великолепные ведущие. А вот, и прекрасное, замечательное настроение. Всем. Все, в общем-то, музыкальные направления сочетаем именно мы. А на данный момент всем доброе утро из эфирной студии радио «Прибой», пожелал Расул Алибеков.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Итак, о погоде в самом классном городе необъятной нашей вселенной, в городе Махачкале. На данный момент установилась очень хорошая погода, бабье лето продолжается, 22 градуса тепла, а днем плюс 26, но будет уже облачно. А так, а когда у нас дождь? Дождь у нас. А сегодня вроде бы дождь ближе к вечеру, обещали синоптики. А на данный момент ветра практически нет, 1 метр в секунду северо-западного направления. А дождя тоже у нас не ожидается в ближайшее время. И вот как говорят синоптики, ближе к вечеру ожидайте.

0: Вокально-инструментальный ансамбль называется Depeche Mode. Это группа, которая влюбила в себя весь мир, ну или же почти весь. Так или иначе, этот коллектив заслуживает нашего с вами внимания. Ну, в нашем эфире звучит ведь. Ведь его влияние просто колоссально. А звучание уникальное и, конечно же, неповторимо. И еще одно, самое мощное оружие, их вокалист, которого зовут Дэйв Ганн. В нашем эфире Enjoy the Silence. Это, пожалуй, самая известная песня Depeche Mode. Вышла она в расцвете 90-х на альбоме Biolator. Великолепнейший альбом, кстати. Речь же в этой песне идет об удовлетворении именно тем, что у вас есть. И знаете, группа не ошиблась в своих чувствах. Классика Depeche Mode — это на все времена. На радио Прибой.
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Диана Гаджиева сказала, я успела сделать новости, а порой, вы знаешь, Гатарбеков говорит, не получается все успевать. Вот как все успеть? Даже не знаю, сказала Диана Гаджиева. Диана Гаджиева сейчас новости читать будет вам. Я говорю, как успеть все? Да все очень просто. Во-первых, нужно ничего не планировать, ничего не обещать, ничего не делать. И просто, просто ложиться и поспать. Вот, час эфира подошел к своему логическому завершению под аккомпанемент группы «Плазма». Мы сначала сверим часы, перейдем в час следующий и послушаем новости на радиоприбой.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменятся правила поступления в высшие учебные заведения. Власти республики проведут детальную ревизию масштабных инвестиционных проектов. И дагестанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы. Теперь подробно. В России изменятся правила поступления в высшие учебные заведения. Нововведения затронут список обязательных экзаменов. В частности, физика станет строго необходимой для всех машиностроительных специальностей, а профильная математика – для защиты информации. Кроме того, на 35 гуманитарных направлениях история полностью заменит обществознание. Условия для олимпиадников ужесточат. Льготу без вступительных испытаний сохранят только за победителями состязаний за 10 и 11 классы. Конкурсы станут более адресными, многопрофильный отбор отменят, абитуриент будет сразу подавать документы на конкретную специальность. Власти Дагестана проведут детальную ревизию всех масштабных инвестиционных проектов и будут расторгать соглашения с недобросовестными партнерами. Об этом на заседании правительства республики заявил премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Как сообщил глава Кабмина, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 40 масштабных проектов. Часть из них уже успешно запущена и приносит экономический эффект. В Дагестане с 1 октября по 31 декабря объявлен прием документов на соискание государственных премий. Они присуждаются в следующих областях: естественные и общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка и хореография, изобразительное искусство, архитектура и строительство. Также принимаются документы на соискание премий имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Утильсбор на разные виды техники в России вырастет на 10-20% с 1 января. Об этом сообщили в Минпромторге страны. Там заявили, что это плановый шаг долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Благодаря ему, считают в ведомстве, доля отечественной техники на российском рынке за 8 месяцев этого года достигла 63,5%. Чейраф Ашалаев вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в столице Болгарии. Дагестанский боксер успешно провел свой третий поединок на турнире, одержав победу над соперником из Польши в весовой категории до 80 килограммов. Благодаря выходу в полуфинал спортсмен уже обеспечил себе бронзовую медаль и продолжит борьбу за выход в финал соревнований. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: И спросила Диана Гаджиева: как тебе новости? Я говорю: ничего, замечательно, комментарии будут. Я говорю: ну конечно, что тебе про математику, про физику расскажу. Она говорит: давай, валяй. Я говорю: представь себе, отец проверяет дневник сына. Так, физика 2, и говорит: Патима, ты слышишь, да, физика 2, 2, физика. Вот, не могу еще сказать, что он говорил при этом, ну, он вспоминал жену, вот. Вот, так, дальше, математика 2, Патя, ты слышишь, математика 2. Так, пение 5, пение 5. Далее пауза. Патя, ты слышишь, он еще при всем этом и поет. В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой», как обычно, желает вам доброго утра и прекраснейшего настроения. Новая песня в нашем эфире.

0: А солнце и сердце еще горят. История под названием «Чай вдвоем». Денис Клявер и Стас Костюшкин в нашем эфире. Далее реклама спонсора. Но у меня есть секунд 30 для того, чтобы поздоровкаться с вами и выразить вам респект и уважуху. Так вот, доброе утро четверга. В этот замечательный день стоит, конечно же, задуматься о том, что на носу у нас пятница, а следом за ней долгожданные выходные. Я желаю нам сил и терпения, чтобы их дождаться, и предлагаю начинать строить планы, так как четверг явно пройдет веселее. Утро четверга – это предвкушение отдыха, релакса. Кто не знает, что такое релакс, это рахат по-нашему. Ну и, конечно же, развлечений. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». На ближайшие 3 часа будет желать Расул Алибеков. Всем доброго утра.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Время все-таки летит очень быстро, и пролететь время не успеет, оглянуться не успеем, как все ближе будут самые чудесные и волшебные праздники на Земле, которые называются Новый год, ну а для кого-то и Рождество. В эти дни многие люди пытаются как можно скорее приблизить эти прекрасные праздники, другие, напротив, каждый свой день стараются наполнить какими-то радостными и запоминающимися событиями. Что касается нас, ведущих музыкальных радиостанций, радиостанции, не буду говорить, вот, мы, в свою очередь, можем порадовать вас, наши уважаемые слушатели, только красивыми песнями и, конечно же, поделиться хорошим настроением, в том числе и песнями, связанными так или иначе с этими праздниками, какими-то историями, которые сопутствовали данным песням. Сегодня у нас песня от легендарного Криса Ри, который когда-то уже указал всем дорогу. Да, ну, понимаете, куда, да? А, вот, ну, что не осталось равнодушной ни одна божья коровка. Я имею в виду, это, да. А сегодня мы предложили песню, тоже связанную с дорогой, как следует из описания, опять же, беспроблемной. Но конечная цель стоила того, чтобы ее преодолеть. Великолепнейшая песня в исполнении Криса Ри только что прозвучала на волнах нашей радиостанции. Радио Прибой, идем дальше.
1: Реклама на радио.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, «Нузру».

0: о погоде.
1: 24-й день сегодня месяца сентябрь. Время 8 часов и 27 минут во всех квартирах страны. Уроки сделаны. Мать охрипла, сын оглох, соседи выучили все наизусть, домашние животные пересказали. Итак, о погоде в самом любимом городе, в городе Махачкале, где на данный момент светит солнце, 23 градуса тепла, днем 25-26, ну пока у нас без осадков.
0: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: доверюсь я.
1: В нашем эфире молдавский певец Ион Суручану, который считался в СССР не просто знаменитостью, но и настоящей иконой стиля. Ну, в манере заправского модника он катался на Волге, щеголял в импортных джинсах и солнцезащитных очках. И даже, знаете, мог себе позволить появиться в шляпе в эфире центрального телевидения. Песни же в его исполнении звучали от Кишинева и Москвы в прямом смысле до самых до окраин. А этот исполнитель, который родился в молдавском селении Суручен и прошел уникальный творческий путь от пения в церковном хоре до всесоюзной известности и статуса любимца женской части аудитории. Импозантного исполнителя родом из солнечной гостеприимной республики даже сравнивали когда-то с Челентано. Не будем много говорить, давайте просто мы скажем. На волнах радио «Прибой» Ион Суручану и великолепнейшая песня, которая называется «Незабудка». Все, она уже прозвучала.
2: Реклама.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8G. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Дорожная развязка города Махачкалы на данный момент. Пробки есть, да, есть такое дело. Так, что-то у меня смс-ка пришла, ладно, чуть попозже посмотрим. Вот как начинается рубрика «Пробки», так постоянно мне обязательно тут обязательно должен написать. Начнем, пожалуй, мы с проспекта Акушинского. Некоторые районы выделены красным, выделены желтым. Это говорит о том, что там очень большое скопление автомобилей. Теперь улица проспект Имама Шамиля от Агасиева в сторону троллейбусного кольца. Та правая сторона немного забита. Так, дальше, что у нас центр города? Чуть-чуть, как говорят дети. Въезд в город Махачкалу не критично. На данный момент не критично. Проспект Насрудинова, проспект Петра Первого, а также Булача. Да, есть такое дело. Немного выделены желтым, немного выделены красным. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Помните о том, что чтобы их соблюдать, нужно их знать. Неплохо было бы, да, если многие бы знали бы об этом. Так, что у нас тут по поводу смс-сообщения? Алибеков, доброе утро. Знаете, почему так много людей ездит на дорогих машинах в Республике Дагестан? И не только. Ну, наверное, на автобусе и троллейбусе нельзя ездить в долг, я так думаю.

0: Интересное название песни «Никто не уйдет живым с дискотеки». Кстати, группа довольно-таки интересная. Она образовалась в 96-м году, а название взяли от названия исчезнувшей британской сети кинотеатров под названием «Риалто». Участники считали, что их музыка отлично подойдет для атмосферы старого кинотеатра. Ну, может быть, правильно и считали, не знаю. А песенка новая, после 20-летнего отсутствия снова появились, и вот дали хит, который сейчас является одним из самых главных и приоритетных в их направлении. Далее реклама спонсора. Услышимся через несколько минут на радио «Прибой».
1: Карджи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: где-то вдалеке заревели грозди.
1: Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Я пытался подсмотреть у девушки, которую зовут Диана Гаджиева, что у нее сегодня в новостях. На данный момент, на 9 утра, они уже практически готовы, но не получилось. Но в любом случае, так или иначе, все мы следим за новостями, хотя бы теми, которые ежедневно сообщают нам любимые, близкие, друзья, коллеги и соседи. Так пусть же эти новости будут только радостными и приятными, на что Диана Гаджиева сейчас просто махнула мне головой. Да, все правильно. Но я люблю наши новости, я телевизионные не смотрю, потому как телевизионные новости начинаются словами «доброе утро», а продолжаются длинным рассказом, почему это явно не так. У нас же здесь все диаметрально противоположно. Самые позитивные новости на волнах нашей радиостанции.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав утвердил стандарт медпомощи при тревожных расстройствах. В Дагестане запустят крупные промышленные проекты и в республике пройдут мероприятия по безопасности на железнодорожных переездах. Теперь подробно. Минздрав утвердил новые стандарты лечения тревожных и панических расстройств у взрослых. Добавлена возможность направлять пациентов, сдавать анализ крови на ВИЧ, а также на гепатиты Б и С. Лечение и реабилитация подразумевают ежедневные осмотры психиатра, индивидуальную и групповую психотерапию, а также воздействие излучением видимого диапазона. Для взрослых с паническими атаками аналогичный стандарт устанавливает среднюю длительность лечения в 365 дней. На спортивных объектах усилят охрану. Министерство спорта утвердило единый регламент, который повышает безопасность при организации и проведении соревнований. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовых актов. Также Минспорт утвердил регламент безопасности на официальных спортивных мероприятиях. Теперь организаторы обязаны заранее уведомлять МВД и ФСБ о деталях соревнований, а также согласовывать схемы движения транспорта и пешеходов при перекрытии дорог. По данным Минпромторга Дагестана, в региональный реестр приоритетных инвестиционных проектов входит 8 масштабных инициатив в сфере промышленности на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Их полная реализация позволит создать в республике порядка 3000 новых рабочих мест. Всего в этом году запланировано открытие 3 крупных промышленных объектов. Проект по созданию индустриального стройкомплекса в Каспийске накануне официально открыл премьер-министр Магомед Рамазанов. Второй проект по производству листового стекла практически завершен. Еще одна инициатива предусматривает выпуск востребованных импортозамещающих стеклянных нитей и текстильных материалов. В Дагестане с 1 октября пройдет месячник безопасности на железнодорожных переездах. Мероприятие направлено на снижение аварийности. Специалисты совместно с сотрудниками госавтоинспекции, надзорных органов, муниципалитетов и автотранспортных предприятий проведут комиссионные проверки, где в течение последних 2 лет фиксировались ДТП. Особое внимание уделяют профилактической работе с водителями. Турнир, посвященный Всемирному дню шашек, состоялся в Махачкале. Он прошел по округовой системе, в которой спортсмены сыграли по одной партии с каждым из соперников. По итогам соревнований победителем стал махачкалинец Магомед Сулейманов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Помогите своим близким пережить четверг с помощью оптимистичного утреннего позитива. Ну, например, посылаю вам виртуальную чашку кофе, чтобы вы правильно начали свой четверг. Всем доброго утра. В нашем эфире Денис Клявер и Слава. Песня называется «Дружба». 9 часов и 11 минут в Махачкале. Время московское. Далее реклама спонсора. А всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». Пожелал Расул Алибека вашей компании на ближайшие 2 часа. Нормальные диски буду ставить. Я буду ставить.
1: RGD – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. CarGV – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: по мнению Ричи Блэкмора, а также группы Rainbow, это самая лучшая их песня, где лирика погружает слушателя в сюрреалистический мир, где воспоминания, сны и реальность переплетаются в единое целое. Главный герой здесь блуждает по улицам грез, где каждый встречный кажется знакомым, но прошлое преследует его словно призрак. Авторы Джолин Тарнер, Ричи Блэкмор, вокально-инструментальный ансамбль Rainbow и самая лучшая песня в их исполнении Street of Dreams на радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ой, смотри, какая красота! Плессировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Осень, осень, кабачки. В общем, да, кабачки, кабачки. Нам раздают их просто так здесь, на работе. Принесли и сказали, нате вам кабачки, урожай получился хорошим. У вас тоже, наверное, так. Сейчас везде, по-моему, так. 24 облачно с прояснениями, слабый дождь начнется около 17.00. Так говорит гидрометцентр. Но у гидрометцентра и у небесной канцелярии порой часы не совпадают. Так что мы говорим так, что около 17.00. А там, так говорится, посмотрим. Днем плюс 26, ветра практически нет.
1: Осень. Время вспомнить лучшее. На нашей волне ваши любимые мелодии.

0: и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Что могу сказать? Вот музыкальная редакция давненько мне не подкидывала песни в исполнении Эрика Клэптона. Ну вот взяли и подкинули. Что могу сказать? Ответка музыкальной редакции. Знаете, Эрик Клэптон, чувак знатный, конечно. Мне нравилось собирать его виниловые пластинки. Но только, знаете, которые, ну, по дешевке. Тогда же денег особо не было. Потому что все свои эпохальные работы в стилях рок-н-ролл и хард-рок он произвел в 60-е, а также еще в начале 70-х. А вот этот вот блюз, на котором впоследствии переехал, меня, конечно же, не сильно вдохновлял. Тем не менее, должное этому бывшему царю гитары я отдаю в полной мере, а его сольные альбомы, собирать их в свою коллекцию мне можно было и должно. Правда, весь старый винил Клэптона закончился еще в начале 90-х, а винил новый меня интересует исключительно, ну, в исключительных случаях. И Эрик Клэптон в число этих исключительных случаев, к сожалению, не попал. Я имею в виду, роковых вещей не было. Все блюзовые, да, блюзовые. В общем, на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменятся правила поступления в высшие учебные заведения. Власти республики проведут детальную ревизию масштабных инвестиционных проектов. И дагестанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы. Теперь подробно. В России изменятся правила поступления в высшие учебные заведения. Нововведения затронут список обязательных экзаменов. В частности, физика станет строго необходимой для всех машиностроительных специальностей, а профильная математика – для защиты информации. Кроме того, на 35 гуманитарных направлениях история полностью заменит обществознание. Условия для олимпиадников ужесточат, а льготу без вступительных испытаний сохранят только за победителями состязаний за 10 и 11 классы. Конкурсы станут более адресными, многопрофильный отбор отменят, абитуриент будет сразу подавать документы на конкретную специальность. Власти Дагестана проведут детальную ревизию всех масштабных инвестиционных проектов и будут расторгать соглашения с недобросовестными партнерами. Об этом на заседании правительства республики заявил премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Как сообщил глава Кабмина, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 40 масштабных проектов. Часть из них уже успешно запущена и приносит экономический эффект. В Дагестане с 1 октября по 31 декабря объявлен прием документов на соискание государственных премий. Они присуждаются в следующих областях: естественные и общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка и хореография, изобразительное искусство, архитектура и строительство. Также принимаются документы на соискание премий имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Утильсбор на разные виды техники в России вырастет на 10-20% с 1 января. Об этом сообщили в Минпромторге страны. Там заявили, что это плановый шаг долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Благодаря ему, считают в ведомстве, доля отечественной техники на российском рынке за 8 месяцев этого года достигла 63,5%. Чейраф Ашалаев вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в столице Болгарии. Дагестанский боксер успешно провел свой третий поединок на турнире, одержав победу над соперником из Польши в весовой категории до 80 килограммов. Благодаря выходу в полуфинал спортсмен уже обеспечил себе бронзовую медаль и продолжит борьбу за выход в финал соревнований. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Артик и Асти, бриллиант, новая песня на радио Прибой. 10.10 в Махачкале, Дарья, реклама спонсора. Доброе утро, здравствуйте. Солнечный день потихонечку меняется на пасмурный. Прогноз погоды, впрочем, об этом чуть далее, ну а пока же. Всем хорошего настроения, продолжение следует. Это радио Прибой. И пока все.
1: Карджири – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: Итак, далее будни парижского таксиста по имени Джо. Он знает город наизусть. Его знает Ванесса Паради. Джо Ле Такси. Великолепнейшая работа на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Аварская поговорка.
7: Бахачи чол клонюхола.
8: Герой умирает в седле.
9: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Погода.
1: Наша погода немного изменилась, и все пахнет, в общем-то, дождем. Ветра нет, 25 градусов сейчас, облачная погода. Днем плюс 26, ближе к вечеру. Синоптики ожидают у нас осадки.
2: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Далее реклама спонсора. Я же с вами прощаюсь. Мы услышимся с вами завтра в пятницу. Здесь же на волнах радио «Прибой». Робби Уильямс, Ниночка Хеидзе, Даниэль Алиев и далеко не полный список тех, которых вы еще услышите сегодня на волнах радио «Прибой». Мне на сегодня все. У вас все будет хорошо. В эфирной студии с 7 до 11 работал Расул Алибеков. Все, до завтра.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Dead.
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав утвердил стандарт медпомощи при тревожных расстройствах. В Дагестане запустят крупные промышленные проекты и в республике пройдут мероприятия по безопасности на железнодорожных переездах. Теперь подробно. Минздрав утвердил новые стандарты лечения тревожных и панических расстройств у взрослых. Добавлена возможность направлять пациентов, сдавать анализ крови на ВИЧ, а также на гепатиты Б и С. Лечение и реабилитация подразумевают ежедневные осмотры психиатра, индивидуальную и групповую психотерапию, а также воздействие излучением видимого диапазона. Для взрослых с паническими атаками аналогичный стандарт устанавливает среднюю длительность лечения в 365 дней. На спортивных объектах усилят охрану. Министерство спорта утвердило единый регламент, который повышает безопасность при организации и проведении соревнований. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовых актов. Также Минспорт утвердил регламент безопасности на официальных спортивных мероприятиях. Теперь организаторы обязаны заранее уведомлять МВД и ФСБ о деталях соревнования, а также согласовывать схемы движения транспорта и пешеходов при перекрытии дорог. По данным Минпромторга Дагестана, в региональный реестр приоритетных инвестиционных проектов входит 8 масштабных инициатив в сфере промышленности на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Их полная реализация позволит создать в республике порядка 3000 новых рабочих мест. Всего в этом году запланировано открытие 3 крупных промышленных объектов. Проект по созданию индустриального стройкомплекса в Каспийске накануне официально открыл премьер-министр Магомед Рамазанов. Второй проект по производству листового стекла практически завершен. Еще одна инициатива предусматривает выпуск востребованных импортозамещающих стеклянных нитей и текстильных материалов. В Дагестане с 1 октября пройдет месячник безопасности на железнодорожных переездах. Мероприятие направлено на снижение аварийности. Специалисты совместно с сотрудниками госавтоинспекции, надзорных органов, муниципалитетов и автотранспортных предприятий проведут комиссионные проверки, где в течение последних 2 лет фиксировались ДТП. Особое внимание уделяют профилактической работе с водителями. Турнир, посвященный Всемирному дню шашек, состоялся в Махачкале. Он прошел по круговой системе, в которой спортсмены сыграли по одной партии с каждым из соперников. По итогам соревнований победителем стал махачкалинец Магомед Сулейманов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

Друзья, только что в эфире на волнах радиостанции «Прибой» прозвучала «Белая река» в исполнении легендарной группы «А-студио». Эта песня родилась в 1989 году, стихи написал Еркеш Шакеев, ну а музыку Байгали Серкебаев. Ну а голос, который вы только что слышали, принадлежит Батырхану Шукенову, вокалисту и лицу группы 2000 года. Да, а студию начинали в Алмате как ансамбль «Алмата». Ну а после приглашения в театр песни Аллы Пугачевой название сократилось до того, которое знает, наверное, вся страна. «Белая река» вошла в альбом «Джулия» в 90-х годах, ну и стала одной из самых пронзительных песен того времени. Ну а вы, друзья, наверняка уже догадались, что это ретро-час на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня с вами в этом часе Иза Ахметханова. Сегодня в столице, на удивление, теплый день, небо в легких облаках, но солнце все равно находит дорогу к земле. Для сентября почти подарок. Такие дни хочется не торопить, и мы не будем, друзья. Ретро – это не про прошлое, это про то, что осталось с нами. Даже когда все изменилось. Про музыку, которая возвращает не даты, а состояние. Не лица, а тепло. Ту самую комнату, где было хорошо, даже если за окном шел, возможно, дождь. Ту самую дорогу, по которой ты шел и никуда не спешил. Сегодня мы просто побудем в этом, без ностальгической грусти, а с благодарностью. Ретро-час на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «СИЭС» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

храню я путевку в косматый папахи, а сердце давно потерял. Живет моя милая в горном Хунзахе, живет

0: Ударный хит на радио «Прибой».
1: Ну а сейчас, друзья, рубрика «Именинник из мира музыки». Да, именинник 24 сентября сегодня. И сегодня свой день рождения отмечает человек, чьи строки знает наизусть не одно поколение. Лариса Алексеевна Рубальская. Она родилась в Москве в 45 году, закончила педагогический. Недолго преподавала русский язык, литературу, потом окончила курсы переводчиков. Выбрала японский язык и много лет работала в московских представительствах японских СМИ. Ну, а поэтический талант появился еще в юности. Но по-настоящему востребованным поэтом-песенником Рубальская стала после 40. Старт ее карьере дал супруг, который показал ее стихи композитору Владимиру Мигуле. Ну и с тех пор ее слова пели Алла

Пугачева, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Михаил Муромов, Алсу, Александр Малинин, Валентина Толкунова, более 600 песен, да, 15 сборников и та самая точность, от которой становится неловко, потому что это про тебя. Ну а сегодня, в ее день рождения, мы послушаем песню, которую Лариса Рубальская написала для Филиппа Киркорова. «Виноват я, виноват». Немного юмора в этих словах, песня о мужчине, который слегка схитрил, слегка сглупил, но все это с любовью, с душой, но и с тем самым чувством, которое знакомо каждому. Итак, друзья, слушаем. Филипп Киркоров. «Виноват я, виноват».

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: настоящие.
1: Друзья, ну а сейчас небольшое путешествие в прошлое, ровно на 25 лет назад. Именно 24 сентября в этот день Мадонна со своей песней «Music» находилась на первой строчке британского чарта. Это был уже 7-й ее альбом, возглавивший хит-парад Великобритании, ну а далее весь мир, всего мира. 8-я студийная пластинка «Королева поп-музыки», вышедшая именно 19 сентября 2000 года, стала ее возвращением на танцпол после более глубокого и атмосферного «Roy of Lying». Да, Мадонна записала ее в сотрудничестве с французским продюсером Мирве. Ну и звучание получилось на удивление легким, дерзким и танцевальным. Сама певица признавалась: «Жизнь была бы скучной, если бы все время была глубокой и проникновенной. Я хотела танцевать». И этот эксперимент сработал. «Music» стала мировым хитом, возглавив чарты 15 стран, ну и общий тираж альбома превысил 11 миллионов копий. Клип, снятый в эстетике дерзкой ковбойши, мгновенно стал иконой нового тысячелетия. Сегодня мы послушаем эту ту самую песню «Music» в исполнении Мадонны, ту самую, с которой начиналась новая глава в ее карьере. Итак, Мадонна «Music» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: 2 и 3 октября в клинике Дана будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Дорогие друзья, вот и подходит к концу наш ретро-час. 11:54 на наших. Мы путешествовали по волнам воспоминаний, слушали музыку, которая когда-то была саундтреком нашей жизни. Но все хорошее не заканчивается, оно просто меняет форму. Мы закрываем двери в прошлое, но не для того, чтобы забыть, а для того, чтобы взять оттуда тепло, улыбки и идти дальше. В настоящее, в будущее. Ну а прямо по курсу у нас ваш любимый час желаний, друзья. Друзья, с 12 до 13.00 – время, когда музыка вашего предпочтения становится приоритетом. Заказы, приветы, поздравления – все это в ваших руках. Вы выбираете, что будет звучать в эфире. Вы делаете этот час своим. Оставайтесь с нами, будет тепло, душевно, по-настоящему, ну и, конечно, музыкально.

0: Шахтар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. НДС будут считать по-новому. В Махачкале наградили лучших работников дошкольного образования, и дагестанские каратисты завоевали 18 медалей. Теперь подробно. 1 октября начнет действовать обновленный порядок расчета НДС по долгосрочным договорам. Новые правила касаются ситуации, когда налоговое законодательство меняется уже после подписания договора. Раньше в таких случаях налоговое бремя часто необоснованно ложилось на покупателя. Поставщик платил НДС, а покупатель не мог принять его к вычету. Теперь, если стороны не успели скорректировать цену, расторгнуть договор или прописать особый порядок действий при изменениях, НДС рассчитают по специальной формуле, исходя из стоимости, указанной в контракте. С октября для оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией потребуется лицензия. Их будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, розничные региональные власти. За нарушение продажу несовершеннолетним открытую выкладку, торговлю на транспорте и возле школ лицензию аннулируют. Местные власти с жителями будут определять границы территории возле школ и детсадов, где продажа табака будет запрещена. Правила определения таких границ уже утвердило правительство. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале прошло мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников, где был отмечен труд педагогов, которые ежедневно заботятся о детях и закладывают основы их характера, отношения к людям и миру вокруг. За профессиональный вклад и добросовестный труд 56 специалистов были отмечены государственными и ведомственными наградами. Хирурги Республиканской клинической больницы номер 2 впервые в истории дагестанской медицины выполнили операцию по замене тазобедренного сустава с применением переднего малоинвазивного доступа. Такая инновационная технология позволила провести вмешательство без пересечения мышц и сухожилий, что сократило период восстановления в несколько раз, сообщает региональный Минздрав. Дагестанские спортсмены завоевали 18 медалей на трех турнирах, которые прошли в Анапе. Состоялись Кубок России, всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому карате. По итогам выступления представители республики завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Итак, добрый день, друзья. Это «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, ваша Иза Ахметханова. И мы сразу к делу, к музыке. «Час желаний» — это не про ожидания, это про то, что вы берете пульт в свои руки. Пишите, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни, делитесь настроением, даже если его нет, этого настроение, как говорится, особенно если его нет как раз-таки, тогда мы вместе его соберем. По треку, по слову, по строчке. Я сегодня буду вашим собеседником, другом и вашим диджеем. Буду дарить вам музыку, ту, которую вы выберете. Ну, а вы просто будьте рядом, договорились? Ну, и знаете, о чем я думаю в такие минуты? О том, что тишина между треками – это тоже музыка. Пауза, в которой ты набираешь воздух в момент, когда пластинка уже сменилась, а ты еще не понял, что будет дальше, и именно поэтому не можешь отойти. Наши желания живут в таких же паузах. Они не кричат, они ждут, когда ты остановишься, вдохнешь и, наконец, услышишь, а чего я, собственно, хочу. Сегодня у вас есть целый час паузы, целый час между треками. Пользуйтесь, друзья, пишите. Я на связи. Как это сделать? Наш слушатель Магомед. Итак, зачитаю его сообщение. Иза, здравствуйте, меня зовут Магомед, я водитель. Еду сейчас по трассе, слушаю вас. Поставьте, пожалуйста, композицию Асламбека Идрисова и Залины Магомедовой «Пламя любви». Хочется ехать долго и никуда не торопиться. Спасибо, что вы есть прибой. Ну, Магомед, спасибо вам, что вы с нами, ну, даже в дороге. Это особая честь быть вашим попутчиком, скажем так. Едьте, конечно, спокойно, не гоните. Пусть дорога будет ровной, ну а песня долгой. Она уже в очереди. Специально для вас прозвучит композиция «Пламя любви» Асламбека Идрисова и Залины Магомедовой. Далее еще одно смс. Здравствуйте, Иза. Здравствуй, прибой. У меня сегодня день рождения. Мне 40. Я почему-то не радуюсь, а мне грустно. Можно мне просто услышать что-то теплое, например, Ани Лорак «Обожаю». С днем рождения вас от всей души поздравляю, написала нам Мадина. Ну, Мадина, вас с днем рождения. Знаете, грусть в такой день – это нормально, это не сбой, это просто душа подводит своего рода итоги. 40 – это не уже, а наконец-то. Наконец-то можно быть собой без объяснений. Говорю вам, как я ставлю для вас теплое «Обожаю» в исполнении Ани Лорак. И поздравляю от всего эфира, от всей компании, радиокомпании «Прибой», от всего коллектива и от себя лично. Композиция «Ани Лорак, обожаю» уже на старте. Ну, а я, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: для самих себя. Мы ставим песни для гостей, для детей, для любимых, для компании в машине, а для себя почти никогда. А ведь это тоже забота о себе. Не эгоизм, просто честность. Ты признаешь, что у тебя есть вкус, есть настроение, есть право на собственный саундтрек. Так что сегодня заказывайте и для себя тоже, друзья. Не для кого-то, не чтобы понравилось, а чтобы стало хорошо лишь вам самим. Пишите, я исполню, друзья. Ну и у нас есть уже несколько смс. Мне 58, и я впервые в жизни слушаю радио через интернет, потому что вы сказали, что теперь есть и на Яндекс.Музыке. Да, разобралась, горжусь собою. Передаю привет всем, кто освоил новое в любом возрасте. И меня зовут Патимат Дубки. Ну, и попросила она, кстати, композицию Наргиле Даргаевой «Вун-вун». Ну, Патимат, гордимся вами вместе со всеми. Это, между прочим, самое настоящее желание не останавливаться. Вперед, передаем вам привет, и пусть у вас звучит что-то очень красивое, вы заслужили. Например, как вы заказали, Наргиля Даргаева, «Вун-вун». Далее еще одно смс. «Иза, поссорились с женой из-за ерунды. Уже третий день молчим. Поставьте что-то, что мирит». Например, ту женщину Магомета Аббасова. Ну, три дня, это, знаете, уже не ерунда, это привычка молчать, и она опаснее любой ссоры. Помириться – это не проиграть, помните об этом. Это про то, что вам важнее быть вместе, чем быть правым. Ловите песню, она обязательно прозвучит, та женщина Магомеда Аббасова, и, пожалуйста, обнимите ее первым, сегодня же, сейчас же. Все будет хорошо. Ну что ж, друзья, а я же напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салоне «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну, знаете, музыка не решает проблемы, она не платит за квартиру, не мирит с родителями, не возвращает ушедших, она делает другое, она дает нам 3 минуты, в которых мы снова целые. Снова дышим, снова чувствуем, а иногда этих 3 минут, знаете, хватает, чтобы потом сделать один правильный шаг. Так что делитесь настроением, друзья, любым. Если хорошее, усилим. Если плохое, разбавим. Если никакое, сделаем. Ну, я на связи весь час, друзья. Ну и далее буду. Пишите, конечно, передаем приветы и заказываем музыку свою для себя и для близких. Итак, еще несколько смс. Сегодня мой сын первый раз сказал «папа». И именно под ваши машины, которые играли в машине, под ваши песни, которые играли в машине, теперь это наше постоянное радио. Спасибо. Ой, вот это, пожалуй, лучшее, что я слышала за сегодня. Значит, у вас теперь есть семейный, скажем так, плейлист. Берите его. Ну и сына, и этот день, и пусть таких дней будет намного больше. Положительных, позитивных. Ну и композиция в исполнении Полины Гагариной. Вы написали по скриптум. Полина Гагарина, «Отпусти меня». Заказали композицию. Ну что ж, обязательно прозвучит. Просто передаю привет. Следующее сообщение. Кто сейчас едет домой? Мы все устали, но мы справимся. Хорошего всем дня, Дагестан. Вот за такие сообщения я и люблю этот эфир, друзья. Привет передаем в каждый автомобиль, в каждый дом, на каждую кухню. Едем домой, друзья, и справимся. Вот такой позитивный настрой сегодня у наших слушателей. И попросили, кстати, композицию Леди Гаги и Бруно Марса. Она обязательно, друзья, прозвучит вместе с вами с танцую даже здесь в эфире. Насладимся данным треком. Ну и также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». С эксклюзивной коллекцией от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют. В республике начался прием заявок на конкурс «Доброволец года», и Дагестан оказался регионом с самой низкой и средней пенсией. Теперь подробно. С 1 октября проиндексируют тарифы на коммунальные услуги. В регионах рост составит от 8 до 22%, а средний показатель по России – около 9,5%. Однако это не означает, что сумма в квитанции автоматически вырастет ровно на этот процент. Отмечается, что итоговая сумма зависит от структуры начислений, площади жилья, фактического потребления ресурсов и решения местных властей. За нарушение требований в сфере платформенной экономики начнут взимать штрафы. Такие нормы закона вступят в силу со следующего месяца. Если оператор платформы не проверит информацию в карточке товара, должностным лицам грозит штраф от 30 до 80 тысяч, юридическим лицам от 50 до 100 тысяч рублей. За незаконное снижение цены товара за счет продавца штрафы составят для должностных лиц от 30 до 80 тысяч, для компаний от 100 до 300 тысяч рублей. Министерство по делам молодежи Дагестана объявляет о начале приема заявок на ежегодный республиканский конкурс «Доброволец года». Проект призван выявить и поощрить самых активных граждан, вносящих значимый вклад в развитие добровольческого движения региона. Цель конкурса – отметить заслуги волонтеров, а также создать площадку для обмена лучшими социальными практиками и оказать поддержку перспективным инициативам. Дагестан оказался регионом с самой низкой средней пенсией в России в августе этого года. Об этом сообщает Социальный фонд. Средний размер пенсионного обеспечения в Дагестане составил 18 932 рубля. Это на 23 341 рубль меньше, чем на Чукотке, регионе с самой высокой средней пенсией. Отмечается, что размер пенсионного обеспечения в России в августе этого года составил 25 469 рублей, на 6 537 рублей больше, чем в Дагестане. 7 представителей Дагестана включены в состав сборной России на чемпионат мира по парадзюдо среди спортсменов с нарушением зрения, который пройдет 25-27 сентября в Тбилиси. Первые два дня спортсмены разыграют медали в личных соревнованиях, затем состоится командный турнир. И о курсах валют на сегодня. Доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости. К этому часу оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Радио «Прибой».

0: Радио «Прибой». Любимая музыка на любимой волне.
1: Осень, прибой, музыка, и мы вместе, дорогие друзья. Добрый день, это Радио «Прибой», с вами Иза Ахметханова по-прежнему. Сегодня у нас четверг, 24 сентября. Теплый день в столице продолжается, такой, когда хочется не спешить, а просто слушать, просто быть, просто дышать этим воздухом немного прозрачным, немного золотым. И у нас впереди линейный эфир, друзья, час, в котором найдется место и новинкам, и любимым именам, и полезной информации, ну и хорошей музыке. Музыка, которая согревает, ну и прям по курсу у нас сегодня Кристина Агилера, Лариса Гаджиева, и обязательно послушаем новиночки. Ну а прямо сейчас у нас «Асия», «Сильно так». Будьте с нами на одной волне, друзья, мы продолжаем.

0: Реклама на радио.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Ну а сейчас, дорогие друзья, новинка на волнах радиостанции «Прибой». Песня, в которой есть все. И глубина, и нежность, и та самая осенняя тоска, от которой почему-то становится только теплее. Марьям Газимагомедова «Черные глаза». Ну, знаете, говорят, глаза – это то, что нельзя подделать. В них видно все. И то, что мы говорим, и то, о чем молчим. Эта песня именно об этом, о взгляде, который помнишь дольше, чем слова. О человеке, которого уже, возможно, нет рядом, но чьи глаза до сих пор с тобой. Марьям поет так, что веришь каждому слову, без лишнего, просто и от этого сильно. Итак, слушаем. Марьям Газимагомедова «Черные глаза».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Итак, дорогие друзья, я к вам с хорошей новостью. В субботу, 26 сентября в 10:00 в эфире радиостанции «Прибой» программа «Познай себя» с семейным психологом Русланом Магомедовым. Ведущая наша очаровательная Зухра Камалова. Тема программы – семейные традиции и отношения супругов. Не пропустите, в субботу, 26 сентября в 10:00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Познай себя».
1: Алиса, включи радио «Прибой».
2: Включаю радио «Прибой».

0: и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Лезгинская поговорка.
10: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
11: После коня остается седло, после мужчины имя.
12: Радио «Прибой».

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Ну и сейчас, друзья, рубрика «Даты». Сегодня, напомню, 24 сентября, день, который, если честно, мог бы и не напрягаться, но он постарался. Смотрите, сколько всего отмечается сегодня. Сегодня день государственного герба и флага Республики Крым с 92 года. У Крыма есть свои главные символы. Это флаг из трех полос, это синий, белый и красный, и герб с грифоном. Красиво, со смыслом и, что важно, без спешки. Также сегодня Всемирный день моря, отмечается в последний четверг сентября. Повод хороший. Лишний раз вспомнить, что море – это не только отпуск и фотографии, но и огромная система, которую надо беречь, друзья. Также сегодня Международный день караванщика, профессиональный праздник дальнобойщиков, экипажей кораблей и всех, кто в пути. Если вы сегодня за рулем, считайте, что это и ваш день тоже. С праздником, коллеги! Ну, день системного аналитика сегодня. Да, есть и такой день. Это те люди, которые умеют объяснять сложное простым языком. Мы их очень уважаем, особенно когда сами ничего не поняли. Также сегодня праздник законченности дел. Идеальный день, чтобы наконец закрыть ту вкладку, которая висит с прошлого месяца. Или хотя бы признаться себе, что не закройте. Также сегодня Международный день глухих и Всемирный день сетчатки. Даты, которые напоминают беречь себя и быть внимательными к другим. Это неформальность. Также, друзья, знаменательные события. В 1967 году в этот день в этом году дала первый поток «Братская ГЭС», «Большая стройка», «Большой день». В 70-м году станция «Луна-16» привезла на Землю, лунный грунт. Да, у нас есть кусочек Луны, не спрашивайте, где он лежит, не знаю. И ровно 25 лет назад в этот день провели первую в мире успешную операцию по трансплантации рук. Вот это без шуток чудо. Также сегодня день, кстати, незапланированных безумств. Вот это, пожалуй, самое честное название за сегодня. Хотя бы раз в год, но можно. Ну, а прямо сейчас можно и нужно. Happy End в исполнении Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Украсим этот день лучшей музыкой прибоя.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
6: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дилля Макла.
1: Прибой, где музыка живет, там душа поет.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. НДС будут считать по-новому. В Махачкале наградили лучших работников дошкольного образования, и дагестанские каратисты завоевали 18 медалей. Теперь подробно. 1 октября начнет действовать обновленный порядок расчета НДС по долгосрочным договорам. Новые правила касаются ситуации, когда налоговое законодательство меняется уже после подписания договора. Раньше в таких случаях налоговое бремя часто необоснованно ложилось на покупателя. Поставщик платил НДС, а покупатель не мог принять его к вычету. Теперь, если стороны не успели скорректировать цену, расторгнуть договор или прописать особый порядок действий при изменениях, НДС рассчитают по специальной формуле, исходя из стоимости, указанной в контракте. С октября для оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией потребуется лицензия. Их будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, розничные региональные власти. За нарушение продажу несовершеннолетним открытую выкладку, торговлю на транспорте и возле школ лицензия аннулируют. Местные власти с жителями будут определять границы территории возле школ и детсадов, где продажа табака будет запрещена. Правила определения таких границ уже утвердило правительство. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале прошло мероприятие, посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных работников, где был отмечен труд педагогов, которые ежедневно заботятся о детях и закладывают основы их характера, отношения к людям и миру вокруг. За профессиональный вклад и добросовестный труд 56 специалистов были отмечены государственными и ведомственными наградами. Хирурги Республиканской клинической больницы номер 2 впервые в истории дагестанской медицины выполнили операцию по замене тазобедренного сустава с применением переднего малоинвазивного доступа. Такая инновационная технология позволила провести вмешательство без пересечения мышц и сухожилий, что сократило период восстановления в несколько раз, сообщает региональный Минздрав. Дагестанские спортсмены завоевали 18 медалей на трех турнирах, которые прошли в Анапе. Состоялись Кубок России, всероссийские соревнования и фестиваль по всестилевому карате. По итогам выступления представители республики завоевали 9 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».
2: Добрый день, дорогие друзья. Вновь спешу сказать вам я. Да, это радио «Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Знаете, о чем я думаю, когда выхожу в эфир? О том, что у Дагестана нет одного голоса. У нас их десятки. Десятки десяток. Да, аварский, кумыкский, лакский, лезгинский, даргинский, русский. И это только начало. Мы говорим на разных языках, поем на разных языках, думаем на разных языках. Но есть одна вещь, которая звучит одинаково для всех. Это, конечно, музыка. Это смех, это тепло, это когда песня трогает так, что слова уже не нужны. Радио «Прибой» — это не просто частота. Это место, где все эти голоса встречаются. Где аварец слушает лакскую песню и вдруг понимает ее без перевода. Где кумык поет русскую композицию и вкладывает в нее свою душу. Где лезгин и даргинец смеются над одной и той же шуткой. Мы разные, но мы вместе. И в этом, наверное, наша сила, в этом наша красота, друзья. И знаете что? Я не буду говорить, что мы на страже вашего настроения. Это слишком громко, я скажу проще. Мы просто рядом. Каждый день, в каждой машине, в каждой кухне, в каждом доме, надеюсь, в каждом сердце. Мы включаем музыку, и она делает свое дело. Возможно, не так громко, тихо, без пафоса, но по-настоящему. Друзья, сегодня четверг, 24 сентября. Хоть и облачный, но теплый день. И у нас впереди еще несколько часов отличной музыки, так что будьте с нами, будет хорошо.

0: Реклама.
1: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Друзья, совсем недавно мы говорили о том, что Дагестан звучит на разных языках, и это не просто красивая фраза, это буквально то, что происходит в нашем эфире каждый день. И вот сейчас музыка, в которой слышен даргинский народ, его характер, его голос, его манера чувствовать. И исполнит данный трек Гасан Макашарипов под названием «Ах, Севан». Это новинка на волнах радиостанции «Прибой». Я рада, что сегодня наш эфир звучит еще на одном языке нашей республики. Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой» актуальная информация о дорогах Махачкалы на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы фиксируются на следующих локациях. У нас Семендер, проспект Казбекова выделен красным частично. Далее у нас пробки по Гайдара-Гаджиева в районе троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Естественно, в этом же районе у нас по проспекту Имама Шамиля заторы от кольца до улицы Агасиева. Сама Агасиева и Танкаева также выделены красным. На пересечении улицы Ташкентской и проспекта Имама Шамиля зафиксировано ДТП в среднем ряду. Далее движемся по проспекту Имама Шамиля в районе Джума-мечети. У нас также заторы. Далее на пересечении с улицей Магомеда Яракского на проспекте Имама Шамиля еще одно ДТП, также в среднем ряду. Движемся далее. У нас заторы по проспекту Имама Шамиля продолжаются вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. На этом пересечении на проспекте Гамидова также пробки сохраняются. Далее заторы на Ирчи Казака, улица Батырая и Каркмасова выделены красным. Пробки у нас на Радищева, на Дзержинского, на Магомеда Гаджиева и на Гусаева. Далее заторы на пересечении улицы Даниялова и Доходаева, и также Доходаева и проспект Расула Гамзатова. По всему проспекту Расула Гамзатова заторы сохраняются, друзья. Переходим в редукторный поселок. В редукторном поселке у нас на Хаджи Булача под мостом ведутся дорожные работы в среднем ряду. Небольшой отрезок Хивской улицы также выделен красным. Уважаемые водители, я прошу вас соблюдать, конечно, правила дорожного движения, уважать друг друга, немного набраться терпения в пробках. А прямо сейчас предлагаю вам расслабиться и слушать лучшую музыку прибоя. Счастливого пути!

0: Radio Приморье. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, 14:46, вот и подошел к концу наш совместный эфир на сегодня. Четверг, 24 сентября, день, который был с нами очень насыщенным, веселым, музыкальным. И мне кажется, он получился на самом деле и теплым. Не потому, что за окном не так много солнца, а на волнах радиостанции его предостаточно, а потому что вы были рядом. Своими сообщениями, своими заявками, своими приветами, своим молчанием, когда просто слушали. Спасибо вам за это. Ну а теперь несколько слов о том, что впереди. Хорошего желаю вам дня, он будет именно таким. Ну, по крайней мере, пусть он закончится спокойно и по-доброму. Настройтесь на потрясающую пятницу, она уже ждет за поворотом. Пусть она будет легкой, как хорошая песня, а потом, когда пятница попрощается с нами, мы с вами с легкой ностальгией посмотрим в сторону двух наших любимых дней – суббота и воскресенье. Они уже машут нам рукой. Ну что ж, друзья, я желаю вам на самом деле потрясающего сегодня дня. Радио Прибой будет с вами всегда, в любой день, в любую погоду, в любом настроении. Мы рядом, просто включите волну. Я прощаюсь с вами, Иза Ахметханова, Радио Прибой. Всем до скорого, всем пока-пока.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Суколь, Бабаюрт,
1: Гимрия, говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют. В республике начался прием заявок на конкурс «Доброволец года», и Дагестан оказался регионом с самой низкой и средней пенсией. Теперь подробно. С 1 октября проиндексируют тарифы на коммунальные услуги. В регионах рост составит от 8 до 22%, а средний показатель по России – около 9,5%. Однако это не означает, что сумма в квитанции автоматически вырастет ровно на этот процент. Отмечается, что итоговая сумма зависит от структуры начислений, площади жилья, фактического потребления ресурсов и решения местных властей. За нарушение требований в сфере платформенной экономики начнут взимать штрафы. Такие нормы закона вступят в силу со следующего месяца. Если оператор платформы не проверит информацию в карточке товара, должностным лицам грозит штраф от 30 до 80 тысяч, юридическим лицам от 50 до 100 тысяч рублей. За незаконное снижение цены товара за счет продавца штрафы составят для должностных лиц от 30 до 80 тысяч, для компаний от 100 до 300 тысяч рублей. Министерство по делам молодежи Дагестана объявляет о начале приема заявок на ежегодный республиканский конкурс «Доброволец года». Проект призван выявить и поощрить самых активных граждан, вносящих значимый вклад в развитие добровольческого движения региона. Цель конкурса – отметить заслуги волонтеров, а также создать площадку для обмена лучшими социальными практиками и оказать поддержку перспективным инициативам. Дагестан оказался регионом с самой низкой средней пенсией в России в августе этого года. Об этом сообщает социальный фонд. Средний размер пенсионного обеспечения в Дагестане составил 18 932 рубля. Это на 23 341 рубль меньше, чем на Чукотке, регионе с самой высокой средней пенсией. Отмечается, что размер пенсионного обеспечения в России в августе этого года составил 25 469 рублей. На 6 537 рублей больше, чем в Дагестане. 7 представителей Дагестана включены в состав сборной России на чемпионат мира по парадзюдо среди спортсменов с нарушением зрения, который пройдет 25-27 сентября в Тбилиси. Первые два дня спортсмены разыграют медали в личных соревнованиях, затем состоится командный турнир. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости. К этому часу оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: Все в традициях.
7: Радио Прибой.
8: Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минфине назвали средний размер пенсии по старости. 29 объектов первичного звена здравоохранения модернизируют в Дагестане и в Махачкале перекроют улицу Пушкина. Теперь подробно. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля, следует из бюджетного пакета законопроектов, внесенного в правительство Министерством финансов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пакет предполагает, что страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. С 1 февраля более чем на 6,5% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля на 3,5% по темпу роста зарплаты. Центральный банк планирует усилить действующие требования регулирования финансовых инфлюенсеров. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В Банке России также считают, что финансовый блогер обязан раскрывать факт оплаты за продвижение финпродукта и конфликт интересов. Детали и критерии того, как это должно раскрываться, еще будут обсуждаться. При этом в Центробанке обратили внимание, что не планируют вводить запретительные и ограничительные меры. В этом году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь в Дагестане» предусмотрено приобретение и монтаж 21 быстровозводимой модульной конструкции, а также капремонт 8 объектов. Отмечается, что мероприятия программы в целом реализуются активно, подготовлены стройплощадки, установлены фундаментные блоки, осуществляется сборка каркасов объектов. Капремонт по большинству из них также находится на стадии завершения. Ход работы и степень готовности объектов для сдачи в эксплуатацию остаются на постоянном контроле федерального центра. Учитель математики Махачкалинской гимназии номер 37 Надежда Лопарева прошла отборочные этапы и вошла в топ-5 лучших математиков всероссийского телешоу «Классная тема». В настоящее время стартовало открытое народное голосование, которое определит финалистов проекта. Отбор победителей проходит по 7 предметам из школьной программы математики, физики, химии, биологии и другим. Проголосовать жители республики могут в национальном мессенджере «Макс». Часть улицы Пушкина в Махачкале вновь будет закрыта для проезда транспорта из-за ярмарки, сообщили в мэрии. Участок улицы Ливаневского до Иракского закроют уже сегодня в 23 часа. Перекрытие продлится до 27 сентября включительно. Ежегодная ярмарка будет приурочена ко дню города. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Самое осеннее.
5: Самое народное.
4: Радио «Прибой».

0: на волнах прибоя. Лучшее родное.
1: Аварская поговорка.
2: От
3: дешевой еды и вкуса не жди.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России изменятся правила поступления в высшие учебные заведения. Власти республики проведут детальную ревизию масштабных инвестиционных проектов. И дагестанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы. Теперь подробно. В России изменятся правила поступления в высшие учебные заведения. Нововведения затронут список обязательных экзаменов. В частности, физика станет строго необходимой для всех машиностроительных специальностей, а профильная математика – для защиты информации. Кроме того, на 35 гуманитарных направлениях история полностью заменит обществознание. Условия для олимпиадников ужесточат. Льготу без вступительных испытаний сохранят только за победителями состязаний за 10 и 11 классы. Конкурсы станут более адресными, многопрофильный отбор отменят, абитуриент будет сразу подавать документы на конкретную специальность. Власти Дагестана проведут детальную ревизию всех масштабных инвестиционных проектов и будут расторгать соглашения с недобросовестными партнерами. Об этом на заседании правительства республики заявил премьер-министр региона Магомед Рамазанов. Как сообщил глава Кабмина, на сегодняшний день в Дагестане зарегистрировано 40 масштабных проектов, часть из них уже успешно запущена и приносит экономический эффект. В Дагестане с 1 октября по 31 декабря объявлен прием документов на соискание государственных премий. Они присуждаются в следующих областях: естественные и общественные науки и техника, литература, публицистика, театральное искусство и кино, музыка и хореография, изобразительное искусство, архитектура и строительство. Также принимаются документы на соискание премий имени Расула Гамзатова, Сулеймана Стальского и Мурада Кажлаева. Утильсбор на разные виды техники в России вырастет на 10-20% с 1 января. Об этом сообщили в Минпромторге страны. Там заявили, что это плановый шаг долгосрочной индексации, утвержденной еще в 2024 году. Благодаря ему, считают в ведомстве, доля отечественной техники на российском рынке за 8 месяцев этого года достигла 63,5%. Чейраф Ашалаев вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу, который проходит в столице Болгарии. Дагестанский боксер успешно провел свой третий поединок на турнире, одержав победу над соперником из Польши в весовой категории до 80 килограммов. Благодаря выходу в полуфинал спортсмен уже обеспечил себе бронзовую медаль и продолжит борьбу за выход в финал соревнований. И о курсах валют: на сегодня доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Нас много. Родина одна. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
3: Зима близко, не жди первого снега, переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам, новые и БУ колеса, все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Минфине назвали средний размер пенсии по старости. 29 объектов первичного звена здравоохранения модернизируют в Дагестане и в Махачкале перекроют улицу Пушкина. Теперь подробно. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля, следует из бюджетного пакета законопроектов, внесенного в правительство Министерством финансов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, пакет предполагает, что страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды. С 1 февраля более чем на 6,5% по уровню инфляции за прошлый год и с 1 апреля на 3,5% по темпу роста зарплаты. Центральный банк планирует усилить действующие требования регулирования финансовых инфлюенсеров. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. В Банке России также считают, что финансовый блогер обязан раскрывать факт оплаты за продвижение финпродукта и конфликт интересов. Детали и критерии того, как это должно раскрываться, еще будут обсуждаться. При этом в Центробанке обратили внимание, что не планируют вводить запретительные и ограничительные меры. В этом году в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь в Дагестане» предусмотрено приобретение и монтаж 21 быстровозводимой модульной конструкции, а также капремонт 8 объектов. Отмечается, что мероприятия программы в целом реализуются активно, подготовлены стройплощадки, установлены фундаментные блоки, осуществляется сборка каркасов объектов. Капремонт по большинству из них также находится на стадии завершения. Ход работы и степень готовности объектов для сдачи в эксплуатацию остаются на постоянном контроле федерального центра. Учитель математики Махачкалинской гимназии номер 37 Надежда Лопарева прошла отборочные этапы и вошла в топ-5 лучших математиков всероссийского телешоу «Классная тема». В настоящее время стартовало открытое народное голосование, которое определит финалистов проекта. Отбор победителей проходит по 7 предметам из школьной программы, математики, физики, химии, биологии и другим. Проголосовать жители республики могут в национальном мессенджере «Макс». Часть улицы Пушкина в Махачкале вновь будет закрыта для проезда транспорта из-за ярмарки, сообщили в мэрии. Участок улицы Ливаневского до Иракского закроют уже сегодня в 23 часа. Перекрытие продлится до 27 сентября включительно. Ежегодная ярмарка будет приурочена ко дню города. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Реклама.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
6: Ой, смотри, какая красота! Плессировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-00.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физула Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав утвердил стандарт медпомощи при тревожных расстройствах. В Дагестане запустят крупные промышленные проекты и в республике пройдут мероприятия по безопасности на железнодорожных переездах. Теперь подробно. Минздрав утвердил новые стандарты лечения тревожных и панических расстройств у взрослых. Добавлена возможность направлять пациентов, сдавать анализ крови на ВИЧ, а также на гепатиты Б и С. Лечение и реабилитация подразумевают ежедневные осмотры психиатра, индивидуальную и групповую психотерапию, а также воздействие излучением видимого диапазона. Для взрослых с паническими атаками аналогичный стандарт устанавливает среднюю длительность лечения в 365 дней. На спортивных объектах усилят охрану. Министерство спорта утвердило единый регламент, который повышает безопасность при организации и проведении соревнований. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовых актов. Также Минспорт утвердил регламент безопасности на официальных спортивных мероприятиях. Теперь организаторы обязаны заранее уведомлять МВД и ФСБ о деталях соревнований, а также согласовывать схемы движения транспорта и пешеходов при перекрытии дорог. По данным Минпромторга Дагестана, в региональный реестр приоритетных инвестиционных проектов входит 8 масштабных инициатив в сфере промышленности на общую сумму свыше 20 миллиардов рублей. Их полная реализация позволит создать в республике порядка 3000 новых рабочих мест. Всего в этом году запланировано открытие 3 крупных промышленных объектов. Проект по созданию индустриального стройкомплекса в Каспийске накануне официально открыл премьер-министр Магомед Рамазанов. Второй проект по производству листового стекла практически завершен. Еще одна инициатива предусматривает выпуск востребованных импортозамещающих стеклянных нитей и текстильных материалов. В Дагестане с 1 октября пройдет месячник безопасности на железнодорожных переездах. Мероприятие направлено на снижение аварийности. Специалисты совместно с сотрудниками госавтоинспекции, надзорных органов, муниципалитетов и автотранспортных предприятий проведут комиссионные проверки, где в течение последних 2 лет фиксировались ДТП. Особое внимание уделяют профилактической работе с водителями. Турнир, посвященный Всемирному дню шашек, состоялся в Махачкале. Он прошел по округовой системе, в которой спортсмены сыграли по одной партии с каждым из соперников. По итогам соревнований победителем стал махачкалинец Магомед Сулейманов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 40 копеек, евро 96 рублей 74 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой — притчи народов мира.
5: Однажды хозяин повелел своему рабу посеять на поле пшеницу, а раб вместо пшеницы посеял рожь. И вот пришло время собирать урожай. Хозяин видит, что вместо пшеницы раб собирает рожь. Разозлился хозяин на раба и начал его ругать. «Я же тебе велел посеять пшеницу, а ты что посеял?» На что раб ответил: «Я посеял рожь в надежде собрать урожай пшеницы». Хозяин продолжал его ругать: «Ты глупый раб! Где ты видел, что, посеяв рожь, можно собирать пшеницу?» «Я это видел в тебе», — ответил раб. «Ты тоже совершаешь плохие деяния, злословишь и надеешься на милость Всевышнего. Ослушиваясь Всевышнего, ты надеешься на Его милость».
4: На Радио Прибой — притчи народов мира.

0: Реклама.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

горячей болью. Яркая вспышка вдруг прогонит сон над спальным районом. Над горизонтом домов взорвется салют, как в день рождения сверхновой. Небесный огонь алым закатом свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром, испепеляя сомнения сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно обещаю.

0: Салам алейкум.
1: Гагик Марджос.
2: Птицы улетают, листья опадают,
3: а радио «Прибой» всегда с тобой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
6: Реклама на радиоприбой.
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

познакомил двоих островок. Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

дано, чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушке рады.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-1588.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Хит ингушара цвали ганч и дабик арабалакиш.
2: Знание, полученное с молоду, это как узор, выбитый на камне.
0: Радио «Прибой».

0: на любимом радио.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Зима близко, не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. Вершина. Подготовь машину к зиме уже сегодня.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8-996-586-15-88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

В Дагестане 22 часа. Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

шуршание листьев под ногами, музыка осени на волнах любимого радио. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности – стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Золотая пора на любимом радио.
1: Сердце забрало так искренне, пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: 2 и 3 октября в клинике «Дана» будет вести прием врач из Москвы Мингбалатов Физулла Шахбалатович. Уролог, хирург, кандидат медицинских наук со стажем работы 26 лет. Прием только по предварительной записи. Телефон 8 996 586 15 88.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Всем привет! Меня зовут Зарина Телица. Я хочу от всей души пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами на волне «Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
0: Вспомни, что было.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Радиоприбой. Хиты на все времена.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

осень. Тонкий запах листвы. Сладкая дымка летних воспоминаний. И новая музыка. Sevgilim, çözülmüş aramız.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.